0: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
1: Old School Classics. And the biggest dance hits. Q Radio's Dance Anthems with Gareth Woods.